0: 76, 7, 0, настройка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Я 76 жду подтверждения настройки.
2: Я УТЦ 76, жду подтверждения настройки.

два, семь, восемь, два, семь, восемь, два, семь, восемь, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, два, семь, восемь, два, семь, восемь, два, семь, восемь, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.

0: all the way to the...
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76,
0: самый натуральный засранец.

шесть, семь, один, один, шесть, семь, один, шесть, семь, три, два, пять, три, два, пять, четыре, шесть, четыре, шесть, один, пять, ноль, четыре, пять, один, пять, ноль, четыре, пять, семь, два, пять, ноль, один, семь, два, пять, ноль, один, три, два, пять, три, два, пять, четыре, шесть, четыре, шесть, один, шесть, семь, один, шесть, семь, восемь, четыре, девять, восемь, четыре, девять, восемь, три, восемь, три, два, восемь, четыре, семь, пять, два, восемь, четыре, семь, пять, восемь, четыре, девять, восемь, четыре, девять, восемь, три, восемь, три, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.

0: If only you weren't so good in bed. I'd kill you right now.
1: Murder Capital Television.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
4: А где Лунц?
5: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
4: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
6: Decompression. Decompression. Decompression.